слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Выбирайте Wildberries.
7: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
14: Выбирай. Выбирай.
15: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай. Выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

мне, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Дозвонился из микрорайона Тулянка хотя бы. Передать привет моему братику Евгению Леонидовичу из Петергофа. Пожелать ему удачи, счастья и хорошего дня. И заказать для него песню «Нюши на едине». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер — мощное средство.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Света, я из Раменского. Даю привет своим коллегам и цеха Барбара, Руслану, Эми, Ире, еще одной Ире, Александру, Максиму Сергеевичу. И заказываю песню группа «Стрелки». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

Но тот, кто приехал, до сих пор в абсолютном восторге. Заявляю вам это с полной ответственностью, поскольку был в полном контакте со звездами первой величины, которые тоже поделились своими эмоциями. Алиса Мон только что напомнила о фестивале «Удачные песни Радио Дачи». В студии с этого момента Иван Никитин. Предлагаю поподробнее сегодня поговорить о том, что было вчера. Но сначала, друзья, о погоде за окном. А еще будет рубрика «Гороскоп».

0: 27 сентября, воскресенье. Девам, весам и рыбам стоит честно ответить себе, какие планы действительно хочется реализовать осенью. Не нужно сохранять обязательства только потому, что вы когда-то их взяли на себя. Овнам, тельцам и стрельцам захочется активного отдыха. Поездка, прогулка или занятия спортом помогут избавиться от накопившегося напряжения. Ракам, львам и водолеям полезно провести время с близкими. Обычный семейный разговор может неожиданно перейти в обсуждение важных планов на ближайшие месяцы. Близнецам, скорпионам и козерогам стоит подготовиться к новой рабочей неделе заранее. Чем больше мелочей вы решите сегодня, тем меньше суеты будет завтра.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: Летящей походкой вчера многие звезды на фестивале «Удачные песни» пробирались от красной дорожки на сцену, от сцены в гримерке. Как всегда, хотелось успеть и поговорить, и пошутить, и впечатлить зал, и новости-то рассказать. Но время, друзья, время. Скоро посмотрим видеоверсию концерта и многие-многие другие видео. Юрий Антонов с бодрящим хитом этого утра только что на радио «Дача». Ну а дальше послушаем того, друзья, кто открывал фестиваль «Удачные песни», Филиппа Киркорова.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Никакого одиночества. Полный зал Лайф-арены вчера скандировал слова практически каждой песни лучших артистов эфира «Радио Дача». Как сейчас говорят, полный солд-аут, когда проданы все билеты в зале. Тамара Кутидзе блистала и на фестивале «Удачные песни», и только что в эфире «Радио Дача». Впереди хит самого настоящего Казановы отечественной сцены и, к счастью, не стареющего артиста Валерия Леонтьева.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
7: Пахнутся вдруг, я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал,

роковая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я из города Кемерово. Хочу передать привет моей любимой Ириске. Ириска, у нас все получится. Мы самые лучшие, самые замечательные. Спасибо, радио «Дача».

Продолжаем вспоминать о хорошем фестивале под названием «Удачные песни», который прошел вчера. Прошел он громко, с качественным звуком, с фонтанами на сцене, фейерверками в глазах, с шарами над головой и с блестящим серпантином на полу. Алена Свиридова наполняет наше утро приятными воспоминаниями на радио «Дача». Ну а с вами Иван Никитин. Скоро расскажу о праздничном событии, еще одном, которому посвящаем уже сегодняшний день. А перед этой рубрикой группа «Корни», которая вчера, наверное, больше всех шутили и развлекались в кулуарах закулисья.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 27 сентября – День машиностроителя. Это праздник инженеров, конструкторов, технологов и рабочих, которые знают, как устроено все вокруг. От подшипника до турбинного агрегата, от транспорта до стиральной машины. Их труд – основа прогресса. Пусть механизмы служат долго, расчеты будут точными, а вдохновение – бесконечным. Поздравляем всех, кто делает мир технологичнее и удобнее. С Днем машиностроителя! С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: так сладостно.
1: Вот вчера, значит, идем после фестиваля «Удачные песни» по-семейному с попутчиками до метро. И слышим, что не только мы весело делимся впечатлением друг с другом, но и люди рядом тоже восхищаются шоу. Ох, друзья, как хорошо было. Вячеслав Малежик напомнил о дороге домой после концерта только что на радио «Дача». Впереди топовый артист Егор Крид собственной персоной. А песня-то какая? Самая-самая в его репертуаре.

0: И Денис Клявер вчера блистал на фестивале «Удачные песни», причем не только песней, но и словом. Только дай микрофон, все, можно оставлять эфир в надежных руках профессионала. Группа «Чай вдвоем» только что на радиодаче. Кстати, ждем обещанного воссоединения участников дуэта Стаса Костюшкина и Дениса Клявера. Скоро рубрика «Удачный момент», а перед ней песня Кристины Арбакайте, в которой достаточно знать «Дадидам» и уже можно подпевать.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Это вам звонит Передек Алексей из города Ефремова, Тульской области. Хочу поздравить свою жену Любовь с началом отпуска. Желаю провести ей хорошо. Очень люблю. Поставить ей песню Юрия Шатунова «Детство». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: «Радио Дача».
6: Тема недели.
7: В России в сентябре вступили в силу важные нововведения в медицинской сфере. О них поговорим сегодня. В студии «Радио Дача» Юлия Насонова. Здравствуйте. Начнем с платных медуслуг. Теперь договор с клиникой можно заключить дистанционно, через сайт или мобильное приложение. Это удобно, не нужно ехать в регистратуру, чтобы подписать бумаги. При этом все сведения об оказанных платных услугах клиники будут передавать в единую систему здравоохранения. Так государство сможет лучше следить за прозрачностью рынка. Еще одно важное изменение касается самого договора. Если вы хотите получить анонимную медпомощь, указывать паспортные данные больше не придется. Но зато в этом документе обязательно должны быть прописаны конкретные сроки оказания услуг, чтобы вы точно знали, когда ждать результат. Теперь про МРТ. С 1 сентября его можно делать без направления лечащего врача. Правило распространяется и на другие рентгенологические исследования, например, флюорографию, маммографию и КТ. Однако для большинства подобных процедур направление все еще нужно. Что еще полезно знать про бесплатную медицину? В программу госгарантии на текущий год уже включены обследования в центрах здорового долголетия. По ОМС по-прежнему доступны скорая, первичная, специализированная и паллиативная помощь. И в завершении программы расскажу еще об одной возможности. Россияне могут один раз в жизни бесплатно сдать по ОМС анализ на наследственные формы дислипидемии. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это исследование помогает оценить риск раннего развития инфаркта и инсульта. На сегодня это все. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: точно вчера узнала о фестивале «Удачные песни». Зрители были из большинства уголков географии вещания «Радио Дача». Причем и пели, и танцевали, и телефоны из рук не выпускали. Снимали больше, чем музыкальные телеканалы, которых было, поверьте мне, очень много. Иван Никитин в студии «Радио Дача». Продолжаю просыпаться вместе с вами и с хитом Сергея Минаева, который, кстати, вчера... Нет, друзья, что это я уже говорю-то? Я хотел сказать о том, что скоро мы послушаем хит Владимира Преснякова, который... А вот что он сказал, друзья, частично вы услышите в той песне, которую мы скоро послушаем. Но, для начала давайте узнаем, какая нас ожидает погода, если вдруг вы собрались выбраться из своего теплого гнездышка и прогуляться по улице.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вот и расстались после вчерашнего вечера. Именно так многие подумали, когда вышли на улицу после фестиваля «Удачные песни». Хочется сказать, скоро увидимся вновь, но пока такой информации у меня нет. Слушайте «Радиодача», узнаете первыми о следующем масштабном событии. Михаил Боярский погрустил вместе с нами, ну и хватит, друзья, грусти с нас. Впереди хит группы «Градусы», вот с него начнем, с него и продолжим вновь возрождать свое позитивное настроение.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно.

0: даже и не думали сердиться на тех, кто не смог приехать на фестиваль «Удачные песни» в Москву. Все-таки концертный зал не резиновый, это тебе не Москва. Поэтому, да, можно было преспокойно слушать все, что происходит на сцене и за сценой, кстати, как в эфире «Радиодача», так и включив онлайн-трансляцию. Но, конечно, это было не то и не те эмоции, но тем не менее. Друзья, дуэту Вики Цыгановой и Михаилу Кругу только что захотелось петь, это приятно. Ну а впереди хит Филиппа Киркорова, песня, ну что сказать, песня-муза, песня-новинка, песня-открытие фестиваля. В общем, много душевных слов хочется о ней сказать. Но лучше, конечно, послушать, чем 100 раз услышать.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Вольск, бабушка Лида. Хочу поздравить свою внучку с днем рождения. Пожалуйста, поставьте песню «С днем рождения» на ваше усмотрение. Спасибо, радио «Дача». Благодарю вас за это.

твой день рождения. Дарю тебе я несколько слов в твой день рождения.

0: никому не отдадим самую душевную программу на свете «Удачный час». Она начнется, как всегда, в 12 часов по московскому времени, поэтому готовьте приветы и поздравления, например, пост во ВКонтакте официальной группы «Радио Дача» уже разместил Иван Никитин вместе с вами, а прямо сейчас мы слушаем Сергея Мазаева, точнее говоря, уже послушали. Ну что, замечательная песня, будем продолжать. Друзья, совсем скоро узнаем, что знает Авраам Руссо.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодес. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Скажи сейчас клево, и все поймут, что ты дитя 80-х. Это раньше так говорили, потом кричали «кул», ну а теперь просто говорят «класс». По-моему, идеальный вариант последнего слова для всех поколений. Друзья, Игорь Корнелюк напомнил нам о словарном запасе в прошлом. Но давайте перейдем к настоящему. В настоящем у нас совсем скоро программа «Удачный час». Мы о ней помним, мы ее ждем, мы ее любим. Это правда. Ну а впереди у нас хит Влада Топалова и Регины Тодоренко. Друзья, послушаем великолепный дуэт. Романтики никогда много не бывает, правда же?

0: Вчера на фестивале «Удачные песни» увидели и группу «Комбинация», и Дмитрия Маликова. Причем и я лично увидел и до, и после концерта артистов. Душевно поболтали о планах, новых песнях, ну, в совершенно непринужденной обстановке. Вот примерно такой, как сейчас у вас дома, со стаканчиком чая и кофе в руках. Друзья, впереди у нас хит певицы Валерия, которая напомнит нам о том, что время... Время, друзья, для программы «Удачный час». Совсем скоро, в следующем часе.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
18: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я из города Кузнецка. Хочу поздравить свою любимую сестренку Светлану Лимонтович с днем рождения. Она живет в городе Санкт-Петербург, и я по ней очень скучаю. Петулька, с днем рождения тебя, здоровья тебе, любви, семейного благополучия и успехов во всех твоих начинаниях. И ставлю для тебя песню «С днем рождения». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: На «Радио Дача» удачный час.
7: Друзья, всем привет! Программа «Удачный час» начинается прямо сейчас на «Радио Дача». Читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки буду я. Зовут меня Иван Никитин, друзья. Проснулся от фестиваля «Удачные песни» и сразу в эфир. После работы буду досыпать этот недостаток сна. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8-495-995-2555. Обязательно звоните. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24, а также пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И, друзья, невероятное событие. Сегодня вместе с вами отмечает свой день рождения певица Ани Лорак. Вот где-то здесь должны быть в душе наши с вами аплодисменты. Желаем ей много новых хитов на нашей волне, ну и, конечно же, быть всегда такой же красивой и блистательной, какой она сейчас и является. С днем рождения певицу Ани Лорак, друзья. Ну а прямо сейчас начнем с песни Люси Чеботиной, ну а потом только ваши сообщения. Что ж, я думаю, готовы? 3, 2, 1, поехали.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Миронов Павел. Я хотел для всех радиослушателей, чтобы вы поставили песню Андрея Державина «Первые цветы», Категору Ольги Сергеевне, Добрынина, здоровья. И всем, кто меня знает, радиостанции «Дача».

0: Ну вот, наконец, добрался до ваших сообщений, друзья. Перехожу к официальной группе «Радиодача» ВКонтакте. Итак, Андрей пишет: «Привет, «Радиодача» и любимым голосам диджеев, ведущему программы «Удачный час» Ивану Никитину». Ой, спасибо, друзья, приятно. Андрей, спасибо. За вечерний праздник вчера спасибо. Ко дню рождения любимой волны. Привет Марии Федоровой. Было классно, красиво, радостно смотреть прямую трансляцию «Удачных песен». Вот, друзья. Друзья, какой потрясающий день, какие потрясающие слова. Идем дальше. Нелли из Рыбинска пишет нам: «С днем рождения! Поздравляю своего брата Вадима, желаю ему счастья, удачи, любви, успехов, здоровья, уважения и понимания со стороны окружающих». Ну, прям вот всего. «Пусть цели достигаются, а мечты сбываются». Ну, по-моему, лучше и не скажешь, друзья. Давайте прервемся и послушаем хорошую песню для того, чтобы настроение стало еще лучше, а на волне «Радиодача» оно всегда идти должно только вверх.
1: Годы теряют время, дни бегут не зря.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Я Деришкина Татьяна из поселка Правдинской Московской области. Хочу поздравить Доленко Ольгу с Днем Воспитателя. Оля, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, успехов в нелегкой работе, поменьше нервничать, и чтобы тебя все детки любили, и, конечно, родители. И пусть прозвучит для тебя песня «Зеленые глаза». И вообще, я всех поздравляю, воспитателей. Спасибо, «Радиодача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое «Радио «Дача». Меня зовут Лилия. Нахожусь в городе Пушкино Московской области. Я хочу передать привет в виде песни Олег Газманов и Саул. Силкину Николаю Анатольевичу, Журавлеву Александру Васильевичу, Кильченко Андрюше и другим сотрудникам пансионата привет и самые лучшие пожелания. Спасибо за все.

0: Возвращаемся в любимую программу «Удачный час». Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Друзья, пусть вам повезет. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24, а также обязательно пишите в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И вот они, ваши сообщения. Светлана прислала напоминалочку от жены, то есть от нее самой, Андрею Горчакову. Пишет, что она его очень сильно любит. Ой, какая хорошая напоминалочка. Я думаю, Андрею понравится. Так, большой привет тверским подругам. Татьянам, Верам, Надям. Видимо, их очень много. Тамарам тогда уж, Наташе. Вот так вот. И Наташам тогда, на всякий случай. Вдруг их будет больше. Хорошего всем настроения и большого везения. Город Тверь, процветай! Еще добавила лозунг Елена, которая прислала сообщение. Ну вот, друзья, что ж, давайте сделаем небольшую передышку. И вновь музыка, и вновь ваши приветы и поздравления.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радиодача». Я вас поздравляю с вашим юбилеем, с 20-летием. Желаю вам успехов, удачи. Я звоню вам из Белгорода. Меня зовут Тамара. Поставьте мне, пожалуйста, какую-то веселую песню. Сегодня праздник, поэтому я хочу, чтобы было на душе веселее. И вам за это большое спасибо.

Друзья, заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Это номер программы «Удачный час». Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24, а также в официальную группу «Радиодача ВКонтакте», в комментарии под постом тоже пишите, друзья. Вот, скоро перемещусь как раз в мессенджер Макс. Алексей пишет: «Хочу поздравить с днем рождения мою дорогую, любимую и самую очаровательную жену Ксюшу. Ты мое главное вдохновение, мое счастье», прям как Стас Михайлов написал. «Счастье, а сейчас мы вместе ждем наше маленькое чудо. Я хочу пожелать тебе самого крепкого здоровья, спокойствия и побольше улыбок. Я всегда рядом, очень тебя люблю». Ну как искренне, как красиво, прям до слез. Сергей написал следующее сообщение: «Здравствуйте, радиодача, привет, Иван». Привет и вам, Сергей. «Прошу передать послание в город Северодвинск, СНТ Теремок. Мы закрываем дачный сезон под нашу музыку. Мама Люба, жена Настя, дети Женя и Сёма. Спасибо вам большое». Друзья, ну кто бы вы думали, для вас сейчас поет король российской сцены Филипп Киркоров. Неутомимый, невозмутимый, всегда на высоте и только для вас. Ну, что еще сказать, друзья? Вам несказанно повезло, как и такому исполнителю, как Филипп Киркоров. Слушаем.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я Надежда, город Архангельск. Поздравляю свою любимую радиодачу с юбилеем. Желаю здоровья, счастья, всем благополучия. Желаю как можно дольше звучать в эфире. Самые наилучшие пожелания, душевные, сердечные. И хочу послушать исполнение «Рады

0: Удачный час.
1: Пара горячих приветов из мессенджера Макс. Вилена пишет: «Хочу передать привет моей Маришке Куликовой из Красного Холма. Она самая-самая лучшая. Передали». Анна из Солнечногорска пишет: «Передает привет своему мужу Владимиру. Желает ему хорошего настроения и говорит, что очень любит». Друзья, вот на этой ноте мы должны с вами отдышаться, потом снова перейти к вашим приветам.
2: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Сергей из города Ижевска. Я хотел бы заказать песню Лилии Антоновой «Крыша дома» для моего

0: Удачный час.
1: Итак, друзья, ваши сообщения, как и обещал. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру, как всегда, 8495-995-2555. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс, к нему сейчас, кстати, и перейду, 8-910-004-49-24, а также официальная группа «Радио Дача» ВКонтакте тоже есть, пишите туда. Итак, Ирина из Тулы пишет: «Передаю привет моему любимому мужу Володеньке. Люблю тебя, мой дорогой. Я самая счастливая женщина с таким верным, любящим мужем. Мужчиной. Ты лучший папа и муж». Вот так вот, друзья. Не добавить, не убавить. Все сказано. Ой, хорошо и точка. Вот так вот. Поздравьте воспитателей детского сада 31 города Орска с профессиональным праздником. Поздравляем. И вас, любимая радиодача, с юбилеем. Ой, спасибо тоже. Коллега Алия отправила вот это сообщение. Друзья, ну что ж, давайте послушаем хорошую песню от Наташи Королевой. Имя-то какое? В общем, для королевских приветов королевский исполнитель. Пожалуйста.

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Стас. Заказываю песню для своей любимой жены Арины Кометова «Position number one». А также большой привет передаю городу Воскресенску, своему другу Феде. И спасибо вам, радио «Дача».
2: Position number one. Отдыхаю, Стас.

0: Моя Ветка. Удачный час.
1: Удачно я зашел еще раз в мессенджер Макс, друзья, зачитаю классное сообщение, ну мне прям понравились. Татьяна из Омска пишет, береговой и ключи. Здравствуйте всех с днем дошкольного работника, в частности детский сад Ключевский, всем послушных детей, адекватных родителей, достойной зарплаты, столько смайликов, будто бы Татьяна сама в это поверить не может. Мы на даче ремонтируем машину и жарим шашлык. Ох, друзья, как хорошо, дачный сезон продолжается. Вы в нас вселяете аппетит сейчас. Привет сыну Дмитрию, он служит в армии, скоро дембель, 1 месяц остался. Ура! Ура! Это я уже от себя добавляю, здорово. Ну, а также привет мужу Сергею. Мы из Уфы едем в гости в Ашу. Что же это такое? В Ашу на мама и жена Наталья. От Олеси привет из города Стерлитамак. Любимая дочка, пишет она, вперед к будущему диплому. Желаю вкусно грызть гранит науки и получать удовольствие от полученных знаний. Дома тебя ждут родители и братик Матвей. В общем, грызть науки, как шашлык на даче. Желаем и вашей дочке. Друзья, на этом все. С вами был Иван Никитин. Услышимся обязательно в следующем часе. Ну а скоро еще один музыкальный привет.
0: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирая будущее, выбирайте «Wildberries». Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте «ВБ-джоб».
5: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Радио Дача 92.4 FM.

Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде. Всем желаю здоровья, успехов, хорошего настроения. Хочу послушать песню Владимира Плетникова. Спасибо, Радио Дача.

0: ежедневно в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени, вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: год фестиваль «Удачные песни». Вот это по-дачному, это по-нашему. Ирина Понаровская о счастье и других рассуждениях прямо сейчас на волне «Радио Дача». Прямо сейчас узнаем еще и как одеваться в непредсказуемую осень. Ну а дальше послушаем хит Кати Лель, от которого никогда не пополнеешь.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: подружка лучше, хоть красивее ты ее. Звучит, конечно, жестоко, но с другой стороны, ни одного оскорбления, ни одного плохого слова. Придраться абсолютно не к чему. Как всегда, интеллигентно, красиво и, как говорил сам Евгений Осин, стильно звучит романтичный хит прямо сейчас на радиодаче. Друзья, скоро послушаем хит мистера Кредо. Ни за что не догадаетесь, как он называется. Песня «Романтика», песня «Салат», песня... Ой, песня «Медленный танец». В общем, теперь думайте, гадайте, но самое главное, дождитесь и послушайте.
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Как часто мы, мужики, слышим, что «да мне много не надо, я много не прошу, машина, главное, чтоб на ходу, дача, главное, чтоб была, квартира, желательно, в ЖК, и, кстати, мы еще в этом году на море всего один раз ездили». Вот как-то так все это звучит. Группа «Мираж», друзья, двигатель прогресса, я бы сказал, а не песня, звучит прямо сейчас на радио «Дача». Скоро узнаем, кого поздравили в рубрике «Удачный момент», ну и, конечно же, с удовольствием перейдем в следующий час.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
1: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: РБ Украина 124-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
14: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
16: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ярослав Гаврилов, и я из Санкт-Петербурга. Хочу передать привет своим бабушкам, бабушке Ларисе и бабушке Шуре. Желаю им хорошего настроения, крепкого здоровья и дарю им песню «Смуглянка». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
1: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
2: Мясной гурман.
3: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Stealth, Хайсан, Аодес. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: поздно. Пока мы живем на белом свете, ничего не поздно. Хочешь гуляй, хочешь звони, а хочешь возьми, да, и поработай выходной день на даче. Главное, чтобы настроение улучшалось, а день был прожит не зря. Игорь Тальков, нечастый, но неповторимый гость в эфире «Радио Дача». Скоро сменим курс на море, на Черное море, я бы уточнил, для всех, кому уже не терпится спланировать отпуск. Владимир Пресняков споет, а мы с удовольствием дождемся. Дождемся и лета, и моря, и хорошей погоды. Погоды вместе с вами.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Мурлыканье влюбленного мужчины ни с чем не перепутаешь. Улыбка до ушей, хоть завязочки пришей. Но не будем завидовать. Влюбленность все-таки прекрасное чувство. Хочется дарить цветы, баловать подарками и быть всегда рядом. Главное, чтобы взаимно. Вот и скрестим пальцы за исполнителя Тони, которого послушали только что на радио «Дача». Скоро узнаем, какую заказали песню для одного из вас в рубрике «Удачный момент». Ну а потом добро пожаловать в программу «Песня года».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
12: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Ставьте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда». Спасибо, радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача.
1: Песня года 83.

0: Песня 2000 года, которую написали сами участники дуэта «Гости из будущего» Юрий Усачев и Ева Польна. История о расставании, когда любимый человек вроде бы и есть, но уже не рядом. Отсюда и слова «Ты где-то, но только не со мной». В этом же 2000 году вышел альбом «Зима в сердце», в который и вошел хит «Ты где-то». Находясь на волне творчества, группа «Гости из будущего» записывает еще один альбом и в том же году. Назывался он «Это сильнее меня», который также стал успешным и популярным, и группа ушла в свободное плавание, отказавшись от продюсера. Это программа «Песня года» в студии Иван Никитин.
1: Реклама.

0: Университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня 1991 года о первой влюбленности и робком признании. Герой идет к девушке с букетом, волнуется, переживает, что не похож на принца, но все равно решается на этот шаг. Образ первых цветов, разумеется, метафора чувства первой любви, потому что забыть его просто невозможно. В том же далеком 91-м вышел альбом Андрея Державина «Не плачь, Алиса». За главную песню, в котором Державин и группа «Сталкер» получили приз на фестивале «Песня года».
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И вновь история о расставании. Песня 2003 года об иронии, насмешке и о том, что ничего не получится. Но трагедии в музыкальной истории нет, а скорее освобождение от несчастных отношений. В том же 2003 году Надежда Кадышева получила звание народной артистки Татарстана, стала членом политической партии, а еще успела принять участие в телепроекте «Фабрика звезд». С вами была программа «Песня года», ведущий Иван Никитин. В новом часе встречайте Сергея Черноусова. Всем спасибо, пока.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
15: Шины, диски куплю.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радио «Дача».
19: Песня года 2018.

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Дорогой радиодача, меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Буганаков. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю. И хочу

0: Группа «Руки вверх», песня «Джимми Джимми». Знакомые мотивы переносят нас в мир Болливуда, ведь первоисточником композиции стал знаменитый хит из фильма «Танцор диско». Картина вышла еще в начале 80-х, но ее музыка до сих пор находит неравнодушных. Так что представляем себя героями индийского кино, добавляем ярких красок, исполняем зажигательный танец и обязательно ждем счастливого финала. У нас, кстати, на радиодаче в конце каждого часа приятный финал в виде рубрики «Удачный момент». Звоните, заказывайте свои любимые хиты в нашем эфире. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И кажется, вчера «Птица счастья» залетала в лайф-арену, где отгремел наш фестиваль «Удачные песни». Это был невероятно красочный, радостный и по-настоящему душевный вечер. Около 8 тысяч зрителей собрались вместе, чтобы услышать любимые хиты, увидеть любимых артистов и разделить друг с другом самые яркие эмоции. Спасибо всем, кто был с нами в зале и следил за праздником онлайн. Воспоминаний теперь, думаю, хватит надолго. Вы можете в наших соцсетях увидеть немало публикаций с фото и видео концерта.
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

сегодня нам тоже хочется говорить о нем, о фестивале радиоудачи «Удачные песни», который вчера отгремел в Лайф-арене. Любимые артисты и хиты, яркие номера, тысячи счастливых зрителей, эмоций было столько, что ими хочется делиться снова и снова. А если вы все пропустили или просто хотите еще раз окунуться в атмосферу праздника, заглядывайте в наши социальные сети, там можно пересмотреть немало видео, фотографий и запись онлайн-трансляции фестиваля. Такое музыкальное событие точно заслуживает повторного просмотра. Можете и себя, кстати, найти среди зрителей. Я вот себя тоже нашел.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я из Ленинградской области, деревня Гостилицы. Передаю большой привет всей своей семье и своей любимой подружке Ксюше, которую я очень люблю и хочу поставить для нее песню Артура Пирожкова. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами «Радио Дача».

Бухта радости, вагон счастья, можно как угодно назвать эти мгновения, когда с нами выходные, которые, увы, на финишной прямой. Но давайте не будем вешать нос раньше времени, впереди еще целый вечер, можно и прогуляться успеть, и даже с кем-то встретиться. Уж если у кого-то с понедельника отпуск, в зависти нет предела, разумеется, белый. Вам стоит напомнить о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты на сайте radiodacha.ru. Здесь же вам на выбор онлайн-каналы «Диско-дача» и «Песня года». Музыки много не бывает, поэтому... Уже скоро для вас хиты Юрия Антонова, Михаила Шуфтинского и многие другие.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня отвечу на вопрос Елены, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Как бороться с паутинным клещом? Тема актуальна не только для огорода, но и для домашних растений. Раз и навсегда избавиться от паразита невозможно, по крайней мере в открытом грунте и любых помещениях, которые мы проветриваем без воздушных фильтров. Паутинный клещ может распространяться с зараженными растениями, находиться в почве, переноситься ветром и даже на одежде и инструментах. Для начала хочу рассказать о жизненном цикле паразита. Это важно для понимания способов борьбы. Если упростить, то цикл выглядит так. Яйцо, личинка, нимфа и имаго, то есть взрослая особь. Цикл может длиться от месяца до 5 дней, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Сухая жара для них идеальна. Проще всего бороться с личинками и нимфами. Они малоподвижны, и любой контактно-кишечный акарицид работает хорошо. Со взрослыми особями посложнее. Они могут мигрировать на необработанные листья. Так что важно тщательно обрабатывать посадки. В густых зарослях эффективны лишь системные препараты. Яйцо и имаго в спячке наиболее защищенные. Далеко не каждый препарат может поразить их. В таком состоянии и зима не страшна. Более того, часто клещи на этих стадиях, получив дозу пестицида, могут выработать к нему резистентность, то есть невосприимчивость. Отсюда главное правило любой обработки – кратность, то есть повторение обработок через 5-7 дней и желательно со сменой действующего вещества. Три обработки вполне справятся с паразитом. При условии чередования действующих веществ вы точно победите этого вредителя. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям!
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Хит Юрия Антонова «Белый теплоход» имеет трогательную историю создания. В одном из морских круизов автор песни познакомился с девушкой, но на назначенное свидание очаровательная незнакомка не пришла, а просто сошла с теплохода на одной из остановок. Текст песни родился сам по себе, на волне переполнявших поэта чувств. Всего 10 минут, и в репертуаре появился новый хит Юрия Антонова «Белый теплоход». Также в соцсетях наверняка видели версию этой песни в исполнении Акмаля. Тоже заслуживает отдельного внимания. А мы с вами следуем дальше по волнам радиоудачи. Через короткую паузу послушаем песни Тамары Кутидзе, Игоря Николаева, Зайнаб Махаевой и других любимых артистов.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Тамара Кутидзе в компании ярких звезд нашей страны вчера вечером порадовала нас своим выступлением на большом фестивале «Удачные песни». Отдельный привет тем, кто смог оказаться на нашем празднике в лайф-арене. Ну и каждый может найти запись лайф-трансляции концерта в наших соцсетях, также фотографии любимых артистов и много материала на данную тему. Можете комментировать, делиться впечатлениями. Еще интересно, вот есть ли прям ветераны концерта, кто каждый год посещает наш праздник? Отзовитесь, приятно узнать. В следующем часе прочитаем ваши комментарии и сообщения в программе «Удачный час».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18.00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина, я из Москвы. Хочу передать привет своему старшему брату Вячеславу. Надеюсь, Слав, что мы скоро с тобой увидимся. Моему дяде Игорю, двоюродному брату Андрею, пожелать им всего-всего хорошего. Желаю всем здоровья, солнечного настроения. И хочу заказать песню «Девочка идет, мальчик не идет». Спасибо, радио «Дача».

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: И мы приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в мессенджер «Макс» по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Ольга и Максим поздравляют с днем рождения свою любимую подругу Брагину Любовь. Желает ей безграничного счастья, моря путешествий, улыбок, любви и такого же настроения, как в этот вечер. А в качестве музыкального подарка любимая песня любви «Люба-любовь» Ирины Дубцовой в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас услышим, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья, я из Щелково. Хочу передать привет Ирочке. Хочу пожелать хорошего вечера и отличных выходных. Ставлю песню Филиппа Киркорова. Спасибо, радио «Дача».
3: Нежно.

0: Утренний час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Ирину Поскребышеву из города Стерлитамак поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья, удачи, всех благ. Очень любят. Написала Татьяна. Александра передает привет маме, папе, Полине, Саше, Илье, Ане, Любе. Желает им хорошего вечера и прекрасного настроения. Привет своей любимой дочке Кристине и сыну Павлу из Пензы. Следующее сообщение от Александра. Шлет привет своей любимой жене язык Александре Юрьевне. Люблю тебя бесконечно, пишет. Ты лучшая женщина на свете. От Сергея сообщение. Любимая жена Любочка, поздравляю с твоим профессиональным праздником. Ты воспитываешь не только деток, но и нас, отдавая всю свою любовь. Люблю тебя. И Карпову Елену, любящая семья и подруги, поздравляю с днем рождения. Желает тепла, исполнения желаний, женского счастья, чтобы душа улыбалась, а глаза горели. И для хорошего настроения песня группы «Иванушки Интернешнл» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Женя. Я из города Самара. Хочу передать привет своим родителям, заказать песню «Приходите в мой дом». Желаю родителям счастья и здоровья. И хорошего воскресенья. Спасибо, «Радио Дача».

никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Звоню вам с города Ессентуки. Хочу передать своей любимой жене привет, Чабан Оксане Алексеевне, мать моих детей, и всем, кто меня знает. Ставлю для любимой жены Николая Бастова. И вам спасибо, ваше «Радио Дача».

0: Личный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Кривский Александр передает привет в поселок Лазаревское города Сочи и шлет привет Киндяковой Галине Петровне, Никитиной Анне и своей любимой супруге Татьяне. С большой радостью поздравляют с прекрасным праздником, с днем рождения, Синяеву Елену Владимировну. Марина и Валерия от всей души желают вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Пусть в жизни будет много радостных событий, приятных сюрпризов и хороших новостей. Будьте счастливы, любимые, желанны и успешны. С днем рождения! Кузнецова Софья передает привет своим родителям и братику Феде, очень сильно любит и желает хорошей недели. И Илья написал сообщение, слушает нас с большим удовольствием с самого детства. Вчера не успел посмотреть трансляцию фестиваля «Удачные песни», но добавил в избранное, чтобы сделать это завтра. Кстати, да, каждый может пересмотреть и вспомнить какие-то свои любимые номера. В группе «Радио Удача» в «Одноклассниках» есть на эту тему отдельный пост.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. С города Бийска. Я желаю Андрею и Ване хороших заказов в Яндекс.Доставке.
3: И прошу для них поставить песню «Давайте выпьем, Наташа, от сухого вина».
2: Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Елена, как обычно по воскресеньям, едет домой с дачи, передает привет любимому мужу Виктору и своим замечательным детям Кате и Саше. Ну и, конечно, любимице кошки Айки. Марина поздравляет свою любимую дочку Арину Епишову из города Пензы с днем рождения, с 9-летием. Ты наша умничка, здоровья тебе, успехов в учебе и огромного счастья. Всегда иди к своей цели, у тебя все получится. Любим тебя бесконечно, твои родные. Юлия передает привет городу Липецку, поздравляет коллектив детского сада номер 12 в поселке Дачный с профессиональным праздником Днем дошкольного работника. Желает всем мира, добра и благополучия. И Надежда поздравляет свою дочку Машу Иванову с днем рождения, желает счастья и здоровья. К другим сообщениям мы вернемся чуть позже, а вот сейчас послушаем песню Влада Топалова и Регины Тодоренко в эфире «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Звоню в Ставропольский край, в село Горькая Балка. Поздравляю всех односельчан с выходными. Привет хочу передать Наталье Андреевне Десятовой, моей мамуле. Желаю ей никогда не увидать, свести и пахнуть. Ставлю для нее песню «Родительский дом» Льва Лещенко. Спасибо, «Радио Дача».

0: Личный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Вера передает привет всем жителям деревни Нововолково, что в русском районе. Всем желает хороших выходных и вкусных шашлыков. Поздравляю с днем рождения Сазанову Надежду из села Каменка Нижегородской области. Желает ей счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Елена из Москвы. Александра передает привет Николаю Викторовичу и Владимиру Владимировичу. Желает им хорошего вечера и прекрасных дней впереди. И Сергей из Белгородской области, города Шебекино, передает привет любимой жене Анисимовой Елене, сыновьям Егору и Антону. Очень любит вас.
2: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Григорий. Всем желаю хорошего настроения, улыбок, счастья, здоровья. А также хочу передать привет моему знакомому Егору, пожелать ему тоже здоровья, счастья, чтобы был всегда бодр и полон сил. Поставьте, пожалуйста, песню Игоря Николаева «Вторая мельница». Большое спасибо.

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений. Всем привет из Крыма, хорошего моря, Коктебель, Судак. Приезжайте к нам, написала Елена. Привет, мамуле, на станцию Озерки Алтайского края. Быковченко Ане Федоровне здоровья крепкого желает дочерина. Луиза из Москвы написала: вчера посетила наше грандиозное мероприятие. Просто под таким впечатлением. Спасибо огромное. Поздравляет нас с 20-летием. И как ей приятно было услышать песню Филиппа Киркорова «Луиза». Вот, кстати, да, многие в комментариях пишут, имеется в виду Луизы, наконец появилась их песня. И Юлия поздравляет с днем рождения своего любимого друга Сурикова Сергея, желает только всего самого лучшего. Здоровья, удачи, счастья, радости, любви, исполнения желаний, покорения вершин, признания и благополучия. А для хорошего настроения Сергею в качестве музыкального подарка песня Валентины Толкуновой в эфире «Радио Дача».

0: чужой не сладок мед. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
3: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Смо. Я проживаю в городе Энгельс, Саратовская область. Передаю привет моей любимой бабушке Дале, своему родному дедушке Владу. И попрошу поставить песню «Сергей Трофимов. Город Сочи». Спасибо, «Радио Дача».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Удачный час.
2: И вот уже финальные сообщения. Бабуля Юля и деда Виталия поздравляют свою внучку Машу Иванову с днем рождения. Желает ей любви, счастья и здоровья. Очень любит ее. От Алексея привет отряду копателей из деревни Сергеева, город Чехов. Добили земляные работы и прокладку кабеля. Всем огромный привет своим родным и близким, особенно женам Ирине и Анастасии и дочке Арине. И Марина Климюк из Кургана передает привет всем садоводам, особенно своему дружному садоводству СНТ «Спутник», уважаемому представителю Дмитрию, всем соседям и всей своей горячо любимой семье. Всем желает хорошего настроения и удачи во всем, и легкой наступающей рабочей недели.
3: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
3: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
3: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
13: Телефон в Москве 8-495-995-2555.
14: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оля. Я звоню из Иваново. Я хочу передать привет своим родителям и своим подругам и всем друзьям. Хочу пожелать любви и хочу заказать песню Ани Лорак. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Сергей из города Ижевска. Я хотел бы заказать песню Юрия Антонова «Крыша дома» для моего папы.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
3: На тренировках не хрустеть.
4: После долгого дня не скрипеть.
3: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
5: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
3: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
6: Лад не является лекарственным средством.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: За преступлением следует наказание, а вот за добрым отношением, как минимум, проявление внимания. И пусть хит группы Freestyle вам лишний раз напомнит, что каждый из вас может порадовать своих близких в любое время и с помощью эфира «Радио Удача». В финале каждого часа здесь рубрика «Удачный момент», и в ней ваши приветы, пожелания, а главное — любимые песни. Заказывайте их по телефону 8495-995-2555. Ждем звонков, и уже через короткую паузу слушаем не менее желанные хиты Александра Малинина, Виктории Дайнека и многие другие.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то пусто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то пусто

0: Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто.
1: «Проводы любви» в исполнении Вахтанга Кикабидзе. Эту пронзительную историю об улетающем лайнере в 1980 году создали поэт Михаил Танич и композитор Георгий Мовсинян. Знаете, в тексте есть строчка «И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы». И сегодня, в воскресенье вечером, эти слова бьют прямо в цель. Наши выходные тоже включили режим ускорения, пошли на взлет. Официально объявляем проводы выходных. Давайте их отпустим без грусти и с легким сердцем встретим новую неделю. Впереди только хорошая музыка и обязательно найдется место приятным встречам даже после работы.

0: вспоминать лето приятно, когда с нами лишь первый месяц осени, и погода даже в некоторых городах нашей страны в целом не слишком и отличается. Сегодня некоторые нам вот писали, что днем у них 25 градусов тепла, представляете? Нам, конечно, его не хватает, но осенью, даже прохладным вечером, также можно неплохо отдохнуть. Главное — компания, ну и повод собраться. И всем большой привет, кто проводит вечер в воскресенье в компании «Радио Дача». Уже скоро для вас песни группы «Дискотека Авария», Валерия Леонтьева, Алексей Глызин и Валерии, и многие другие.
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18.00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из Москвы. Хочу передать привет коллективу «Вента» и послушать песенку Ваенги «Оловянное сердце». А вам, радио «Дача», большое спасибо. Я вас...

Игорь Корнелюк с его легендарным призывом «Пора домой». Эту песню в конце 80-х распевала вся страна. А сегодня она как никогда актуальна для каждого, кто пытается оттянуть момент возвращения в реальность. Выходные официально выходят на финишную прямую. И как бы мне хотелось продлить этот дачный марафон. А завтра нас всех ждет рабочее утро. Поэтому, если вы до сих пор еще в гостях или на даче, пора домой. Ну а мы всем пожелаем легкой дороги и через короткую паузу поддержим песнями ансамбля «Золотое кольцо», Филиппа Киркорова, Маши Ржевской и не только.

0: Песня «Течет ручей» ансамбля «Золотое кольцо». Удивительное дело, песне больше 30 лет она умудрилась пережить второй пик популярности и стать настоящей классикой как для старшего поколения, так и для молодежи. Надежда Кадышева до сих пор собирает полные залы по всей стране, доказывая, что хорошая народная музыка времени не боится. Кстати, о нем. Давайте напомним себе, до понедельника еще есть пара-тройка часов, поэтому проводим их легко и в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Могли даже больше. Группа «Фабрика» в компании ярких звезд нашей страны вчера вечером порадовала нас своим выступлением на большом фестивале «Удачные песни». Отдельный привет всем, кто смог оказаться на нашем празднике в лайв-арене. Ну и каждый может найти в запись лайв-трансляции концерта в наших соцсетях. Также есть фотографии любимых артистов и много материала на данную тему. Можете комментировать, делиться впечатлениями. Интересно узнать ваше мнение. Вот, например, слушательница Луиза была приятно удивлена песней Филиппа Киркорова. Как думаете, какой? Верно, Луиза, которую мы еще обязательно услышим в нашем эфире.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, Радио «Дача». Я Даниил из Калуги. Хочу передать привет Марку Толокольникову, также своим родителям, Татьяне и Николаю. И хотел бы включить от всей души песню «Високосный год. Тихий огонек». Всем хорошего дня. Спасибо, Радио «Дача».

вспомнили летний хит Наташи Королёвой этим вечером на Радио Дача. Если видели клип на эту песню, помним в нем яркого латиноамериканского героя. Так вот, искали его для съемок прямо на пляжах Майами. Понимаете, человек отдыхал, никого не трогал, а теперь стал частью настоящей истории. В нашей истории, конечно, нет жаркого лета и теплого моря. На календаре уже 27 сентября. Осень вовсю засыпает улицы листьями. Да и вечер, воскресенье, как бы намекает, что пора настраиваться на рабочую неделю. Поэтому желаем всем легкого наступающего понедельника и согреваемся такими яркими хитами на радио «Дача».

0: на небе луна.
1: Совсем не важно, что сейчас мы наблюдаем за окном, луну или солнце. Яркие, веселые встречи с друзьями мы желаем видеть круглые сутки, особенно в финале выходных. И уж точно в то время, когда нам нужно на работу. Поэтому всем пожелаем легких смен, удачной недели и поддержим очередной порцию любимых хитов. Через короткую паузу послушаем песни Леонида Агутина, группы «Интонация», «Сливки». А если мало, можете заказывать их в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495 995 2555.

0: зовите, к вам приду. Пришла пора героя, взлетаем на грозу.
1: Да, порой ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду и жизненную турбулентность. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч, плохой погоды. Особенно это актуально осенью, когда погода значительно меняется. Ну и побольше, конечно, времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим ваш отдых отличной музыкой, в том числе и сейчас этим поздним вечером.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег, я из города Кирова. Хочу передать привет своей девушке Оленьке, зайеньке моей. Очень люблю и хочу ей песенку на теплоходе «Музыка играет». Вот. Спасибо, радио «Дача». Всего вам самого хорошего.

жарким огнем, ночью и днем. В любое время и погоду радиодача дарит отличные хиты. А вот и сегодня этим прохладным вечером, 27 сентября, когда выходные уже практически помахали нам рукой, мы согреваемся теплыми воспоминаниями. Песня группы «Отпетые мошенники», под которую в конце 90-х медленные танцы танцевала вся страна. Через короткую паузу нас ожидает настоящая сказка всей жизни Владимира Кузьмина. Еще услышим песню из популярного советского кинофильма «Карнавал». Знаете ее прекрасно. И на этом не остановимся. Дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».

0: «Сказка моей жизни», песня Владимира Кузьмина в продолжении часа на Радио Дача. И самая напряженная глава недели под названием «Понедельник» нас только ожидает. Хотелось бы, конечно, сразу перелистать эту страницу, но уверен, трудовые будни — это не только работа, здесь и прогулки вечером, и встречи с друзьями, а у кого-то еще и дни рождения. Можете поздравить, кстати, своих близких в нашем эфире. В финале каждого часа для вас рубрика «Удачный момент», поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А мы уже скоро послушаем хиты Игоря Крутого, группу «Унесенные ветром», Филиппа Киркорова и не только.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Говорят, что близкий друг — это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. А вы своим друзьям можете еще и передать привет в нашем эфире. Специально для этого в финале каждого часа рубрика «Удачный момент». Друзьям и подругам будет приятно услышать свой адрес, теплые слова от вас, а также вместе с нами послушать следующие хиты. У нас на очереди песни Игоря Николаева, Славы Кайметова и многие другие.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с города Москвы. Хочу передать привет моему мужу, Ковалеву Дмитрию, куме Синяковой Анне. И очень сильно люблю своего мужа. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радио «Дача».

Луна действительно бывает очень даже холодной. Ее минимальные температуры достигают минус 200 и более градусов по Цельсию. Ну и надо сказать, что верхние отметки также зашкаливают выше температуры кипения. Знаете, это резкий температурный перепад на Луне очень напоминает нам то, что происходит с нами прямо сейчас. Еще днем мы грелись в лучах расслабленных выходных, а уже через считанные минуты рабочая неделя. Но в отличие от Луны у нас есть проверенный способ согреться и как-то выжить в любых условиях. Это отличная музыка в эфире «Радио Дача». И дальше еще больше любимых песен.

1996 года, «Да ты не смейся» от Ларисы Черниковой в эфире «Радио Дача». Помните этот клип, где певица в роли учительницы очаровывает весь класс. Ну а нам сейчас точно не до смеха, ведь на календаре вечер воскресенья, 27 сентября, и завтра кому-то также нужно будет отправиться в школу, нашим юным слушателям. Про старших мы тоже не забываем, пожелаем вам легкой рабочей недели, а вот для тех, кто уже вовсю трудится, в качестве поддержки в следующие хиты. Через короткую паузу послушаем песни Ирины Аллегровой, Влада Сташевского, Николая Баскова и многие другие.

0: не найти. Идеальный муж, яркий хит Ирины Аллегровой этим поздним вечером на Радио Дача. Не станем вспоминать тот факт, что идеальных людей не бывает. Еще как бывают, и вы об этом прекрасно знаете. А еще о возможности порадовать своих близких в рубрике «Удачный момент». В финале часа в ней ваши приветы и только любимые хиты, которые вы заказываете по телефону 8495-995-2555. Продолжайте звонить к нам в студию, уже скоро узнаем ваш выбор, а перед ним успеем послушать хиты Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, а также Кристины Арбакайте. Меня зовут Сергей Черноусов, желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30 по выходным.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я звоню вам из города Уфы. Хочу передать привет всем армавирцам, мы вас очень любим и скучаем. А также пожелать хорошей дороги домой родителям. Дарю всем песню Филиппа Киркорова. Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Роскомнадзор.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РВБ Украина 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Радио «Дача».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Территория Индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай.
12: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.